ᱡᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱡᱩᱱ ᱪᱤᱠᱛᱟᱝ ᱤᱱ ᱜᱤᱢᱮ ᱪᱩᱥᱚ ᱪᱤᱠᱛᱟᱝ ᱥᱠᱟᱨ ᱢᱟᱝ ᱟᱯᱪᱩ ᱪᱷᱟᱫᱩ ᱠᱟᱥᱟᱛ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱱᱮ ᱥᱚᱱᱞᱟ ᱩᱨᱫᱤᱱᱟᱱᱟ ᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝ ᱢᱤᱴᱤᱱ ᱱᱤᱭᱩᱡ ᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱮᱦᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱪᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱡᱟᱫ